В эфире радио «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Ольга Бьюк, в операторской мне помогает Беркай. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики. Тем временем в России и зоны конфликта в Африке –

В начале коротко о событиях дня. МИД Тюркии осудил проведение похорон боснийского мясника Ратко Младича, одного из главных виновников геноцида в Сребренице. Россия заявила о сбитии сотен украинских дронов над регионами. В ночь на 8 сентября столица Украины и Киевская область оказались под массированным комбинированным ударом с применением баллистических и крылатых ракет. Россия и КНДР 7 сентября открыли движение по первому в истории двухсторонних отношений автомобильному мосту. В США заявили о прогрессе после переговоров в Москве и Киеве. В Саудовской Аравии 73 человека пострадали при атаке хуситов на объекты энергетики. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. МИД Тюркии осудил проведение похорон боснийского мясника Ратко Младича, одного из главных виновников геноцида в Сребренице. Пресс-секретарь МИД Онджу Кечели опубликовал заявление в социальных сетях по поводу похоронной церемонии Ратко Младича. «Недопустимо проведение пышной похоронной церемонии Ратко Младича, осужденного международными судами за геноцид, преступления против человечности и военные преступления. Это равносильно отрицанию совершенных тяжких преступлений и пережитых человеческих страданий. Это вредит продолжающимся усилиям по установлению мира и примирению», – написал он. Кечели отметил, что попытки прославить осужденных преступников усугубляют страдания жертв и их родственников, и что Балканам необходимо извлечь уроки из прошлого и вместе построить мирное, процветающее и общее будущее. Россия заявила о сбитии сотен украинских дронов над регионами. Как заявили в Министерстве обороны РФ, дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 8 сентября перехватили и уничтожили 384 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

0: Стародубе. Общее число пострадавших в регионе составило около 10 человек. Также зафиксировано разрушение административного здания, жилых домов и автозаправок. В Ростовской области подразделения ПВО уничтожили около 100 беспилотников над территорией 10 районов. При этом региональные власти заявили об отсутствии жертв и критических разрушений. Украинские источники со своей стороны подтвердили проведение атаки на саратовский НПЗ, мощности которого составляют около 7 миллионов тонн нефти в год. В ночь на 8 сентября столица Украины и Киевская область оказались под массированным комбинированным ударом с применением баллистических крылатых ракет и беспилотников, а взрывы в Киеве гремели почти 5 часов. Украинская сторона сообщила о повреждении в столице более полусотни объектов, среди которых жилые дома, общежития, территория школы, магазина, АЗС и мукомольные предприятия. По последним данным профильных служб, в результате атаки в Салломинском районе Киева погибли 2 человека. Количество пострадавших возросло до 16 жителей, а спасателям удалось спасти 13 человек и эвакуировать заблокированных людей в Голосеевском районе. При этом под повторным удар попал транспорт ГСЧС. На 7 локациях продолжается ликвидация последствий и разбор завалов, а в Бориспольском и Фастовском районах области от атак беспилотников вспыхнули масштабные пожары на промышленных и логистических объектах. Министерство обороны Российской Федерации в свою очередь сообщило, что высокоточные удары в столице и Киевской области наносились под предприятиям оборонно-промышленного комплекса и объектам военной логистики. В российском ведомстве заявили о поражении в Киеве Киевского радиозавода, завода железобетонных конструкций номер 1 и других цехов по сборке беспилотников. А в области производственных мощностей компании «Боевые птицы Украины» и логистического центра «Эрпласт» в Белой Церкви, логистического комплекса «Химтрансагро» в Шкаровке, авиабазы ВСУ «Васильков», склада горючего в Борисполе и центра разведки СБУ в Мархалевке. Россия и КНДР 7 сентября открыли движение по первому в истории двухсторонних отношений автомобильному мосту через пограничную реку Туманны, создав новые прямые сухопутные сообщения между двумя странами. Мост длиной около 1 километра имеет 2 полосы движения и рассчитан на пропуск до 300 автомобилей в сутки. Он соединяет российский Хасан в Приморском крае с районом Туманган и северокорейской особой экономической зоной Рассон. Вместе с подъездной инфраструктурой протяженность перехода составляет около 5 километров. До его открытия единственным постоянным сухопутным сообщением между Россией и КНДР оставался железнодорожный мост Дружбы, построенный еще в 1959 году. Новый автомобильный маршрут должен дополнить железнодорожное и авиасообщение. Соглашение о строительстве моста было подписано в июне 2024 года во время визита президента России Владимира Путина в КНДР. Строительство началось в апреле 2025 года. Мост получил имя Якова Новиченко, советского офицера Красной Армии и героя труда КНДР. Российские и северокорейские власти связывают его имя с историей отношений двух стран. В июне 2024 года Россия и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающий, в частности, взаимопомощь в случае агрессии против одной из сторон. Впоследствии сотрудничество стран расширилось и на военно-техническую сферу. Российские и северокорейские власти называют мост прежде всего инфраструктурным проектом, призванным расширить торгово-экономические связи, грузовые перевозки, туризм и контакты между двумя странами.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: В США заявили о прогрессе после переговоров в Москве и Киеве. Поездка была направлена на продолжение диалога о прекращении войны. Накануне визита Россия и Украина договорились о трехдневном прекращении огня, чтобы создать условия для переговоров, говорится в сообщении офиса Уиткофа в X. В состав американской делегации вошли Уитков, Джаред Кушнер, а также представители Совета национальной безопасности, Госдепартамента и Минфина США. Они провели встречи с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Зеленским и обсудили предложения сторон по урегулированию. На переговорах в Киеве к обсуждению также присоединились советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции. Был достигнут существенный прогресс.

Прогресс в том числе намечены дальнейшие шаги по проведению дополнительных трехсторонних переговоров, заявили в офисе спецпосланника. Там добавили, что президент США Дональд Трамп продолжает усилия, направленные на прекращение боевых действий и достижение долгосрочного мирного соглашения. Путин 5 сентября встретился в Москве с Уиткофом и Кушнером. Помощник президента России Юрий Ушаков по итогам переговоров сообщил, что стороны подтвердили намерение продолжить личные контакты между Путиным и Трампом. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 7 сентября назвал переговоры с американскими представителями маленьким шагом в сторону мира. Зеленский после встречи с американской делегацией провел совещание с украинской переговорной группой. Он заявил о необходимости продолжать совместную работу, чтобы дипломатия состоялась. В Саудовской Аравии 73 человека пострадали при атаке хуситов на объекты энергетики. Йеменское движение «Ансарулах», то есть хуситы, нанесло массированный удар с использованием ракет и беспилотников по гражданской, коммерческой и промышленной инфраструктуре саудовских городов Абха, Хамис, Мушайт, Джизан и Наджран. В результате обстрелов ранения получили 73 человека, а на объектах энергетического сектора, включая комплексы национальной нефтяной компании «Сауди Арамко», вспыхнули пожары. По данным Министерства энергетики Саудовской Аравии, специализированные службы и экстренные бригады незамедлительно приступили к локализации возгораний, обеспечению безопасности персонала и оценке причиненного ущерба. При этом на некоторых предприятиях пришлось временно приостановить операционные мероприятия. Официальный представитель, возглавляемый Эр-Риядом арабской коалиции, бригадный генерал Тюрки Аль-Малики, расценил произошедшее как целенаправленную атаку на гражданскую инфраструктуру и заявил, что компетентные органы продолжают принимать все необходимые меры для защиты объектов и обеспечения непрерывности их работы. Представители движения «Ансарулах» со своей стороны объявляют энергетические объекты королевства легитимными целями, связывая свои действия с возобновлением противостояния и действиями коалиции в регионе, что уже вызвало обеспокоенность международных наблюдателей из-за рисков для мировой энергетической безопасности и стабильности нефтяных рынков. Активисты по всему миру призвали бойкотировать производителя спортивных товаров Adidas после того, как компания сделала лицом рекламной кампании Single Shoe Service израильского военнослужащего Шалева Битона, который участвовал в атаках на сектор Газа в 2021 году и потерял ногу.

является финансовой поддержкой соответствующего бренда. Елвач рассказала, что после просмотра рекламного ролика Adidas испытала сильное возмущение. «В моих глазах нет ни капли ценности у бренда, который остается безучастным к массовым убийствам, нормализует угнетение и полностью утратил корпоративную совесть», – заявила она. Уважаемые слушатели, это были новости.

Дорогие друзья, предлагаем вам новости из России за последнюю неделю. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились активизировать двусторонние контакты на различных уровнях. Телефонный разговор состоялся 7 сентября по инициативе российской стороны. Как сообщила пресс-служба президента Азербайджана, лидеры обсудили актуальные вопросы сотрудничества Москвы и Баку в экономической, торговой и гуманитарной сферах. По итогам разговора Владимир Путин и Ильхам Алиев договорились активизировать двусторонние связи на различных уровнях.

Отношения России и Северной Кореи достигли беспрецедентно высокого уровня, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на церемонии завершения строительства автомобильного моста между двумя странами. Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон по видеосвязи открыли мост через реку Туманную на российско-северокорейской границе. По словам российского премьера, Москва и Пхеньян взаимодействуют практически по всем направлениям и координируют усилия в сфере региональной безопасности и стабильности. Отношения дружбы, добрососедства и взаимопомощи народов России и КНДР проверены временем, не зависят от внешней конъюнктуры, заявил Мишустин. Тем временем Северная Корея продолжает наращивать военно-морской потенциал. В состав Восточного флота ВМС КНДР введен новый эсминец «Кангон» водоизмещением в 5000 тонн. На церемонии в портовом городе Вонсан лидер КНДР Ким Чен Ын назвал корабль наступательным эсминцем и заявил, что он входит в государственную систему ядерного сдерживания. По словам Ким Чен Ына, новый корабль должен быть способен нанести противнику смертельный ответный удар. Северокорейский лидер также призвал развивать военно-морские силы страны как силы, обладающие ядерным оружием. «Кангон» стал вторым северокорейским эсминцем водоизмещением 5000 тонн, введенным в строй менее чем за 3 месяца. Ранее КНДР включила эсминец «Чхохён» в состав Западного флота. Пхеньян также объявил о планах построить в течение 5 лет еще 2 крупных военных корабля водоизмещением свыше 5000 тонн, в том числе корабли класса 10 тысяч тонн. Вот нового эсминца состоялся за день до начала совместных военных учений США, Южной Кореи и Японии, которые Пхеньян

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обвинение Германии в причастности Москвы к инциденту с дроном в аэропорту Лейпцига стали началом настоящей войны. В интервью журналисту Павлу Зарубину Лавров заявил, что после обнаружения дрона в аэропорту германская сторона якобы не стала разбираться в обстоятельствах происшествия и объявила его российским. Лейпциг, аэропорт. Нашли какой-то там дрон. Сказали, что российский дрон, никто не стал разбираться. Это, в общем-то, по большому счету, начало такой войны настоящей, сказал глава российского МИД. Лавров также связал ситуацию с решениями Германии закрыть Генеральное консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине. Он провел историческую параллель с периодом перед Второй мировой войной, заявив, что Германия тогда также закрывала свои дипломатические миссии. Кроме того, Лавров заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц фактически идет объявлять войну России. По его словам, происходящее свидетельствует о появлении метастазов нацизма, а российское руководство сделает из ситуации соответствующие выводы. Ранее власти Германии заявили, что считают Россию ответственной за попытку атаки с использованием дрона со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига. Москва данное обвинение отвергла.

Российские силы противовоздушной обороны за ночь 7 сентября перехватили и уничтожили 306 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, атака продолжалась с 20.00 6 сентября до 8.00 7 сентября. Беспилотники были зафиксированы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областями, Татарстаном, Удмуртией, Чувашией, Пермским краем, аннексированным Крымом, а также над Черным и Азовским морями. В Севастополе в результате атаки погиб ребенок, еще 3 человека получили ранения, сообщил назначенный России глава города Михаил Развожаев. Один из пострадавших мужчин находится в крайне тяжелом состоянии, еще 2 раненых. 18-летняя девушка и ее 16-летний брат были госпитализированы. По утверждению Развожаева, один из беспилотников был оснащен взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. В Ростовской области власти сообщили об уничтожении около 25 дронов над Новошахтинским и 7 районами. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Массированную атаку также отражали в Нижнекамском районе Татарстана. На фоне угрозы беспилотников временные ограничения на прием и отправку самолетов вводились в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы. В Воронежской области, по данным губернатора Александра Гусева, уничтожено 33 беспилотника. При падении обломков загорелось нежилое здание, повреждены 3 жилых дома, 4 автомобиля, трактор и опора линии электропередачи. В Чувашии власти сообщили о повреждении вышки сотовой связи. В ту же ночь российские войска продолжили удары по портовой инфраструктуре Украины. Минобороны РФ заявила о поражении сухогруза «Мавка» в порту Черноморска, утверждая, что судно перевозило военно-техническое имущество. В Измаиле, по версии российского ведомства, был атакован комплекс, использовавшийся для разгрузки поставляемых Украине военных грузов. Российская сторона также заявила об уничтожении патрульного катера в Черном море. Украинская сторона на момент публикации сообщения об атаке 306 беспилотников и заявления российского Минобороны об уничтожении указанных объектов не комментировала. Независимо подтвердить сообщение сторон и характер пораженных целей в условиях продолжающихся боевых действий невозможно. Дорогие друзья, на этом очередной выпуск нашей рубрики подошел к концу. Всего вам самого доброго!

Уважаемые слушатели, вооруженная активность, начавшаяся в ночь с 28 на 29 августа в столице Нигера Ниамее, в районе международного аэропорта имени Амани Диоре, базы 101 и президентского дворца, в первые часы вызвало предположение о возможной новой атаке террористических организаций, прикрывающихся исламом. Однако вскоре стало понятно, что произошедшее представляет собой военный мятеж, инициированный отдельными подразделениями вооруженных сил Нигера. Тот факт, что начавшиеся на базе 101 события распространились на такие стратегические объекты, как президентский дворец и государственное телевидение, что к происходящему присоединились военнослужащие из различных гарнизонов и что по имеющимся сведениям в мятеже участвовали сотни солдат, показал. Происходящее выходит за рамки обычной проблемы с воинской дисциплиной. В результате сопротивления президентской гвардии, подчиненной Абдурахману Чиани при поддержке Африка Корпс, подведомственному Министерству обороны России, база 101, по всей видимости, вновь перешла под контроль власти, а мятеж был подавлен. Вместе с тем, в связи с произошедшим, кризис в Нигерии нужно рассматривать не только через призму неудавшейся попытки переворота, но и с точки зрения эффективности политики Чиани в сфере безопасности, единства армии, растущей зависимости от России в области безопасности и будущего альянса государств Сахеля. Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию оценку ситуации координатора Центра ближневосточных исследований ОРСАМ, доктора наук Кана Девиджиоглу, который занимается вопросами Северной и Восточной Африки. Наиболее важным аспектом мятежа является противоречие между причинами, которыми Абдурахман Чиани обосновывал свой приход к власти, и источником угрозы, с которой он столкнулся сегодня. Свергнув в июле 2023 года президента Мухаммеда Базума, Чиани в качестве одной из главных причин переворота называл неспособность предыдущего правительства взять под контроль проблемы безопасности в стране. Однако за прошедшие 3 года устранить угрозу безопасности, исходящую от группировок Джамаат Нусрат Аль-Ислам Валь Муслимин и Даиш Сахель, особенно на западе и юго-западе Нигера, не удалось. Согласно сообщениям информационных агентств, участие в мятеже военнослужащих не только из Ниамея, но и из Улама, Теры и Доса имеет в этом отношении особое значение, поскольку эти районы входят в зону безопасности, где армия в последнее время несла тяжелые потери. Поэтому мятеж следует рассматривать не только как попытку группы офицеров захватить власть, но и как проявление растущего недовольства между подразделениями, воюющими на передовой, и военно-политическим центром в Ниамее. Таким образом, перед администрацией Чиани возникает парадокс безопасности и легитимности. Военное правительство, ограничивая отношения с Францией и другими западными партнерами в сфере безопасности, выдвинуло на первый план риторику суверенитета, стратегической автономии и более эффективные модели борьбы с терроризмом. Однако ограниченные улучшения в сфере безопасности, продолжающиеся военные потери, а также сопровождающие их экономические и социальные проблемы подрывают фундамент, на котором основывается легитимность режима. Поэтому подавление мятежа 29 августа является для Чиани краткосрочным успехом, однако не означает устранение структурных условий, породивших этот мятеж. Более того, как сообщает Le Monde, нежелание некоторых военнослужащих участвовать в операциях против мятежников вызывает вопросы о прочности цепочки лояльности за пределами президентской гвардии. Вторым важным последствием кризиса становится трансформация роли России в Нигере. Поддержка, оказанная Африка Корпс при подавлении мятежа, показывает, что отношения Москвы и Ниамея в сфере безопасности вышли за рамки борьбы с терроризмом, подготовки военнослужащих и развития потенциала. Посол России в Ниамее, в частности, подтвердил, что армия Нигера обратилась за помощью к Африка Корпс. Это переводит Россию из статуса исключительно внешнего партнера Нигера в сфере безопасности в положении игрока, который при необходимости способствует обеспечению безопасности самого режима.
Таким образом, риторика стратегической автономии, которую администрация Чиани развивает одновременно с ограничением отношений с Западом, сталкивается с новым противоречием – растущей оперативной зависимостью от Москвы в вопросах обеспечения безопасности. Происходящее также становится серьезным испытанием для альянса государств Сахеля. Военные правительства Мали, Буркина-Фасо и Нигера в последние годы стремятся сформировать новый региональный порядок, основанный не только на совместных действиях против угроз безопасности, но и на суверенитете и солидарности между режимами. В этом отношении символично, что база 101 также принимает подразделения совместных сил Альянса государств Сахеля. Серьезная дестабилизация власти в Нигере может повлиять не только на Ниамей, но и на всю ось Мали-Буркина-Фасо-Нигер. Поэтому мятеж 29 августа ставит вопрос не только о коллективном потенциале Альянса государств Сахеля в сфере безопасности перед лицом внешних угроз, сколько о способности военных правительств стран-участниц сохранять внутреннюю стабильность.

0: В конечном итоге подавление мятежа не означает завершение политического кризиса и кризиса безопасности в Нигере. Напротив, события 29 августа показали, что главная уязвимость режима Чиани может исходить не только от вооруженных организаций, таких как Джамаат Нусрат Аль-Ислам Валь-Муслимин и Даиш Сахель, но и от собственных вооруженных сил, недовольных результатами деятельности правительства в сфере безопасности. В предстоящий период необходимо внимательно следить за масштабами чисток в армии, способностью Чиани вновь утвердить свой авторитет над командным составом, динамикой недовольства среди частей, находящихся на передовой, а также за тем, станет ли роль Африка Корпс в обеспечении безопасности режима постоянной. Именно эти факторы определят, останется ли 29 августа единичным и неудавшимся военным мятежом, или же станет началом более масштабного военно-политического перелома в Нигерии. Дорогие друзья, это была оценка ситуации координатора Центра ближневосточных исследований ОРСАМ доктора наук Кана Девиджаглу, который занимается вопросами Северной и Восточной Африки.
1: Зоны конфликта в Африке.

Уважаемый слушатель, ну а сейчас для вас звучит песня под названием «Cesaretin Varma». Ее исполняет Бетюль Демир. Сразу за ней вы услышите песню «All Must Be Lishy». Ее исполнит группа Hepsi. Ну и третья песня называется «Aşk Laik Olanda». Ее исполнит Ильхан Шешен.

И в завершении нашей передачи коротко о событиях дня. МИД Тюрки осудил проведение похорон боснийского мясника Ратко Младича, одного из главных виновников геноцида в Сребренице. Россия заявила о сбитии сотен украинских дронов над регионами. В ночь на 8 сентября столица Украины и Киевская область оказались под массированным комбинированным ударом с применением баллистических и крылатых ракет. Россия и КНДР 7 сентября открыли движение по первому в истории двухсторонних отношений автомобильному мосту. В США заявили о прогрессе после переговоров в Москве и Киеве. В Саудовской Аравии 73 человека пострадали при атаке хуситов на объекты энергетики. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
12: Инджи Анкара, радио Садае Тюркия.
13: Да, Тюркия гаг радио да.
14: Хосуме Тюркия и дайна радио Гаяна.
15: Петерши радио Садбури Тюркия скма.
16: Овода Тюркия уни радио са.
17: Айч радио Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
4: Гитлеер Тюркиянын теги радиосы.
10: Е садай Тюркия.
14: Аңлап аткыныңла Тюркия овоза радиосы.
7: Эзо ифонетис Тюркия.
0: Овди радио глас Тюркия.
6: Гидарреди амурия Тюркия.
1: Ини адала радио суара Тюркия.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este radio

0: Говорит голос Тюркия.
1: Эфирда Тюркия овозы.
2: Диплеер Тюркияның теки радиосы.
3: Е сыдай Тюркия.
4: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
1: Эзо ифонетис Тюркия.
0: Олди радио глаз Тюркия.
5: Гидарреди аммурия Тюркия.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya. Oldu radio glas Turkiye.
10: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гуанху Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
7: Гитплеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
9: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
12: Гидар радио амурия Тюркия.
17: Ини адала радио суара Тюркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
3: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
5: Ovdi Radyo Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешен Бонко Дентай.
0: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
12: Да, да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
14: Петерчия радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция вину радио са.
16: Айч радио Воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда Турция овоза.
19: Гиплеер Түркияның тети радиосы.
10: Е садай Турция.
2: Аңлаватқаныңа Түркия авазы радиосы.
0: Эво ифонитис Түркия.
5: Овди радио глас Түркия.
7: Гидар радио мурия Түркия.
4: Ini adalah radio suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este é Radio Voz de Turquia.
9: こちらは Turquia の声ラジオです。
10: Zbor va glasot na Turquia.
16: Efirde Turquia ovoz radiosa.
2: It Turquia hangia radioya.
5: Oldu radio glas Turquia.
4: Turquia öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.